пенсла? Yes, ты сихит того, и фаштенет вирен кшедомич, то фурхтла прецеко, и пен он цурехнунг свих, он и софт.